0: истории.
1: Искусственное сердце. Та же самая технология, по которой созданы огромные насосы, в считанные минуты переправляющие сотни тонн топлива в двигатели космических кораблей, помогают детям, которые нуждаются в пересадке сердца, выжить в ожидании донорского органа. Принцип действия и общие детали конструкции главных топливных насосов шаттла оказались пригодными для дублирования в миниатюрном устройстве, подключаемом к сердцу больного человека. Идея ультралегкого кровяного насоса родилась в сотрудничестве всемирно известного кардиохирурга Майкла Дебейки и инженеров космического центра Джонсона, прежде всего Дэвида Сокера, которому Дебейки много лет назад пересадил донорское сердце. Устройство уже было имплантировано более 200 взрослых, а теперь американские власти одобрили его использование в детях возрастом от 5 до 16 лет.
0: Бытовые истории.

0: Чузголотый борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: 9 мая в 1944 году Севастополь освобожден от фашистских захватчиков. В 1945 году учреждена медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. В 1960 году состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище. В 1994 году учрежден орден Жукова и медаль Жукова.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991 76 25 8 903 991 76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: Заходит однажды мужик в магазин. Ой, а что это у вас паленым пахнет?
1: Сама не пойму. Вот кто нам только после обеда должны привезти.
2: Запилявых!
0: А в чем преимущество безделья?
3: Ну, например, вот тебя, бездельника, спрашиваю, ты что собираешься делать, а?
0: Ну?
3: Ты что говоришь? Ничего.
0: Ну?
3: Ну, ты ведь, главное, идешь и делаешь.

0: Интеллигентная голубоглазая блондинка. 90-60-90-36-54-242-71-235. Что-то я написать-то хотела.
1: Почтальон Петькин, примите телеграмму.

0: Домашний театр тоже начинается с вешалки. А вешалка обычно со слов «Где ты был?» Пьяная скотина.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на 8 мая. В пятницу в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Ночные температуры составят от 9 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 25. Атмосферное давление в норме и составит 725 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
3: Реклама.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
7: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самый древний компьютер был изобретен в первом веке до нашей эры. Его название – антикитерский механизм. Его нашли, среди прочих, в 1900 году на затонувшем античном римском корабле недалеко от острова Антикитера. Археологи, осматривая находки, внезапно обнаружили, что некоторые из них являются фрагментами механизма. Артефакт активно изучали с 1951 года, когда английский историк Дерек Джон Дассула Прайс заинтересовался им, обосновал и доказал, что механизм представляет собой календарь, а также астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Это самый древний аналог компьютера, первая известная механическая вселенная, планетарии и астрономические часы. Механизм создавался тщательно разработанными и изготовленными бронзовыми шестернями с зубьями треугольной формы, созданными для выполнения определенных математических расчетов, позволяющих пользователю найти положение небесных тел на небе. Фактически размеры шестерни оптимизированы для минимизации трения, давая необходимую прочность, позволяющую использовать прибор без прерывания работы и без использования подшипников. При изготовлении механизма были использованы разные сплавы меди с оловом и свинцом. Шестерни сделаны из более твердого сплава, зубья закалены. Пластины же механизма, на которых написаны инструкции, были сделаны из более мягкого материала. Сейчас антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Давным-давно люди писали настоящими перьями. Брали перья гусей, воронов, павлинов. Кончик пера сначала очищали, затем обрезали под углом и затачивали, чтобы оно было тоненькое-тоненькое. Когда перо становилось тупым, его опять обрезали под углом и опять затачивали, а потом писали. Один человек, которому приходилось много писать, придумал перо из стали. И все стали писать стальными перьями, делая их даже из серебра и золота. Они стоили дорого. Потом придумали авторучку. Ее не надо было макать в чернильницу. Брали трубочку с заостренным концом. Внутрь трубочки вставляли соломинку и наливали жидкость. Жидкость понемногу стекала к заостренному концу, и тогда трубочкой водили по бумаге. Но, к сожалению, чернила слишком быстро выливались и ставили кляксы. Поэтому придумали шариковую ручку с густой пастой, которую мы сейчас с вами и пишем.
1: Бытовые истории.

0: этот день тому назад.
1: 9 мая в 1944 году Севастополь освобожден от фашистских захватчиков. В 1945 году учреждена медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. В 1960 году состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище. В 1994 году учрежден орден Жукова и медаль Жукова.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991 76 25 8 903 991 76-25.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.
9: Новинка этой недели.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появилось джакузи? Для чего нормальному человеку в ванну полную воды опускать насос, который используется для работы двигателя аэроплана? Первоначально в 1948 году Рой Якаци, итальянский эмигрант из США, старался лишь облегчить страдания своего 15-летнего сына, который страдал от ревматоидного артрита. Мальчик нуждался в постоянных массажных процедурах, которые, как было известно уже в те времена, дают хороший эффект, когда проводятся в воде. Результат превзошел все ожидания, и к 1955 году, имея на руках патент, Якаци, фамилию которого американцы исказили как джакузи, довел свое изобретение до ума, встроив в дно воды разработанные им же сопла, через которые и подавался воздух, и вместе с братьями запустил производство джакузи, нашедших широкое применение в медицине. А их усовершенствованию способствовал пациент, которому стало холодно в гидромассажной ванне, поэтому для нагрева воды стали использовать нагревательный элемент, что привело к созданию в 1970 году гидромассажного резервуара с теплой горячей водой, получившего название «СПА». В наши дни джакузи является неизменным атрибутом роскоши и красивой жизни.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Слушайте свежее.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
4: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102 и 4.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Есть информация о том, что современный метод вакцинации был открыт благодаря оплошности. Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку курицам и ушел в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии – ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от нее, и стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства.
3: Спокойно, я еще не колю.
4: Ах, нет еще. Скажите, это не больно?
3: Все зависит от диаметра иглы.
4: Скажите, у вас диаметр, а? Вы уже-то...
1: Бытовые истории.

живописнейшая вещь от Eternal Wanderers – Space. По словам Леонардо да Винчи, живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат. Вот примерно таким образом уходишь в полотна, в космические пространства, сделанные в формате даже там не 5, а 8, даже 18. Да, они дают концерт, просто-напросто ты реально улетаешь в космос. Есть много исполнителей, девушек или групп, в которых участвуют прекрасные девы, которые реально способны не просто трансцендентально закомпенсировать, а отправить в запределье, может быть, даже не в космос, в совершенно сказочные миры. Хотя сказка на самом деле, она рядом. Если верить, сказка оживет, как пелось в советской песне, которую, кстати, тоже исполняла барышня. Но мы сейчас обратимся к творениям девы, выпустившей всего один альбом, но какой. Звали эту красавицу Крисси Стил. И послушаем-ка жизненную балладу о вечном. Ну, про любовь, конечно же, о чем девы могут еще петь.

Love Don't Last Forever. Крисси Стил в форменном радиохулиганстве. В субботу вечером на радио Рок на Бис и Алта-ФМ в Чемале. Вот сижу я и зачастую думаю, как так получается? Творишь. И понимаешь, только одно понимаешь, что Саргылана и Елена — это одна, единственная, неповторимая жрица. Реальность 20 века никоим образом не является реальностью 19 или 16 или там 21 века, равно как и наоборот. Реальность 21 века никоим образом не является реальностью позапрошлого или 6 века. Нет ничего, что могло бы хоть как-то помочь Творцу. Прошлое не помогает, настоящее бесполезно. И вот во имя будущего делаешь все сам, в одиночку. Эдакий стабильный DIY. Ну и даже те, кто делают что-то в одиночку, не делают это вечно. Жила-была группа Sign of the Jackal. Вокалисткой в ней была королева демонов Лаура Коллер. Просуществовав 17 лет и выпустив 3 полноформата за это время, группа или исчерпала себя, но, по крайней мере, в прошлом году, как стало известно из официальных источников, разошлась, распалась. Ну что ж, группа распалась, музыка осталась. А без музыки, как говаривал Фридрих Ницше, жизнь была бы ошибкой. Послушаем вещицу о вечном. Heavy Metal Possession.

Песня одержимых хэви-металом итальянцев «Sign of the Jackal» про одержимость хэви-металом, про хорошую одержимость, которой одержимы мы все тут собравшиеся и собирающиеся каждую субботу с 20:00 Москвы или в 17:00 по Гринвичу или в 24 или 0:00, кому как удобно, ночь с субботы на воскресенье. Все зависит от часового пояса, в котором вы настраиваетесь на правильную волну. Волну «Радио Рок на Бис» и «Алтай-ФМ» в Чимале. Я узнал, что такое переход в самом раннем детстве. Так что я постиг урок непостоянства в буддизме еще до того, как начал разбираться в буддийских символах. Хотя не очень-то стремился, но как-то получилось, что разбираюсь. Эти некогда открытые и усвоенные символы дали мне ощущение, что я дома. Иными словами, я научился быть буддистом, не являясь им, благодаря этой близости к природе, впоследствии католическому христианству. Диалог Христа с Буддой – это мои внутренние беседы. Они не прекращаются и по сей день. Христианский символ креста, на котором Иисуса лишили его «я», его «эго», рассматривается одним буддийским монахом как нечто, равноценное буддийскому учению, а не «я», «анатте», где идентичность «я» вообще не имеет пределов. Отсюда и это наблюдение. Да, крест – это ваше перечеркнутое «я». Оно находится на нулевой отметке, точке исключительной восприимчивости, ибо здесь мы говорим о совокупности бытия. Иными словами, вот ваше «я». Таково религиозное видение в литературных поисках неких универсальных вещей в мифах и символах. Сильные и невесомые вспышки из темноты, пронзающие насквозь. По мере того, как границы моего тела расширяются, и я уже не могу устоять перед этими лучами света, ритм аккордов, дрожащий, возбуждающий мои нервы. Потеряться – значит потерять себя, почувствовать, стать, чтобы возникнуть, раствориться, расти, любить и быть бесформенным, без особых критерий. Все меньше и меньше «я». Однажды приходит такая пора, когда ты понимаешь, опираться только на сегодня бесполезно. Будущее зыбкое, прошлое прошедшее. Хотя некоторые говорят, что из прошлого тянется все наше настоящее. По мне, это полная чушь и абсурд. Приходит пора. А вот придет пора, и что там будет? Об этом нам сейчас споет замечательную песню «Рада» вместе с Терновником при участии Нагона Шумарова.

Рада, Терновник, алтайский кайчи Нагон Шумаров. А придет пора, только что в радиохулиганстве. Время подходит к нашему водоразделу, но прежде чем ему перейти и продолжить наш мартовский запой по части поглощения песен, в создании которых принимали участие, и в исполнении тоже принимали участие прекрасные девы. О преимуществе, которое у нас есть в этой жизни. Оно заключается в том, чтобы быть тем, кто мы есть. Цель путешествия героя – найти те уровни психики, которые будут открываться, открываться и, наконец, откроют вам таинство собственного «я», наделенного сознанием Будды или Христа. Смысл путешествия именно в этом. Мы же в данный момент отправимся в страну мечты, в которой случилось восстание, воспетое в одной из песен группы «Гамма-Рей».

Как говорил Виктор Гюго, баланс хорошо, но гармония все же лучше. Посему вернемся от водораздела не женского к запою, посвященному женскому празднику. Должок программы продолжается. Находить необычное в обычном, скажем, слово order, порядок в прилагательном ordinary, обычный, в отношении некоторых вещей вполне можно сказать приятная неожиданность. Пример. Кот прыгнул на пианино и стал типа играть. Композитор Скарлатти взял себе это на заметку. То самое звучание. И в результате родилась восхитительная кошачья фуга, как провозвестник фри-джаза. Открытие пенициллина также, можно сказать, приятная неожиданность в том, что кажется хаосом или бессмыслицей. Есть свой порядок. Иначе как объяснить появление такого девичьего трио «The Gems»? Открытие года благодаря второму альбому, вышедшему буквально недавно. Альбом называется «Год змеи» «Year of the Snake». И сейчас мы послушаем его начало, срывающее голову композиции «Открывашечка интро» под названием «Walls», перерастающая в заглавный номер программы.

Год змеи в форменном радиохулиганстве, чему мы несказанно рады. Вскоре на вот эту тему будет выдан целый выпуск, и, скорее всего, проведет его как раз Жолалай Яйцышнишников. Старайтесь сохранять собственное прошлое во имя будущего. Напишите свою историю. Поделитесь собственными наблюдениями. Пишите обо всем. О первой любви, о плохом учителе, о кричащем отце, когда вы разбили велосипед, например, который он вам подарил накануне. Все эти истории рассказывают о вас, и не только о вас. Они рассказывают о времени и месте, а также о том человеке из прошлого, как будто со стороны. Как еще следующее поколение сможет узнать о том, что происходило раньше? И, конечно же, нам не стоит полагаться на электронную почту. Достаточно одного щелчка мыши, и все это будет безвозвратно утрачено. Как выпуски форменного радиохулиганства. Они ценны тем, что они существуют здесь и сейчас. И существуют примерно на таком же уровне, на каком существует тундра, воспетая Маргаритой Суворовой.

Больше к этому ну ничего ни добавить, ни убавить. Этим сказано все. Будьте терпеливы со всеми нерешенными вопросами сердца и попытайтесь полюбить сами вопросы. Не ищите ответов, которые не могут прийти к вам, потому что вы не сможете их осуществить в жизни. Смысл в том, чтобы жить всем. Живите этими вопросами. Может быть, когда-нибудь, постепенно, того даже не замечая, вы вживетесь в ответ. И это будут далеко не те самые человеческие понты, а настоящая, аутентичная, ваша, неповторимая, трансцендентально-компенсаторная жизнь.

Юлия Тиуникова из Sound Russia только что в форменном радиохулиганстве, которое подходит к завершению. Это зависший, подвисший вследствие ремонта компьютера ведущего выпуск, и он завершается. Что можно сказать напоследок? Искусство сейчас в большей степени стало ремеслом и техникой. И художник, настоящий художник, подлинный художник, должен переступить ремесленные и технические ограничения, связанные с какими бы то ни было расчетами и толкованием, и творить с душой и от души. И тогда то, что кому-то кажется просто времяпрепровождением, станет подлинной страстью. Два направления творчества станут центром всей жизни. А основной смысл жизни – это, конечно же, отшизон. Ну, то есть взять вот так, встать с утра и шизануть, чтобы было неповадно. Никому, никому, никому. Мы завершим сегодняшнее радиохулиганство. Вот видите, какое волшебство. Оно, по идее, мартовское, но выходит в первую субботу мая. Это ли не сказочность? И завершит та же самая композиция, с которой начинался мартовский запой. Группа Girls Go. Композиция «Are You Ready?». Ремейк, в котором поучаствовал гитарист Alcatraz, Tower of Babel, а также множество-множество других замечательных проектов Джо Стамп. На этом до встречи через неделю на этой же волне. До покедова!

0: Форменное радиохулиганство.
1: Всем привет! Начну с немаловажного объявления. Сегодня на протяжении 2 часов вы услышите 2 форменных радиохулиганства. Первое и данное, как и запланировано, выходит в свой час. Сейчас 19:00 по Гринвичу, а через час. Тут я скажу несколько благодарствий. Первое – главному редактору «Рока на бис» Владимиру Владимировичу Пономареву за то, что второе форменное радиохулиганство, которое должно было выйти неделю назад, выйдет сегодня сразу после того, что сейчас в эфире. Так что усаживайтесь поудобнее, и если вы сидите на табуретках, как я в процессе записи и монтажа своих радиопередач, то желаю вам железных задниц, потому как высидеть будет нелегко. Посему рекомендую в момент особо понравившихся композиций встать в полный рост и подыграть на воображаемых гитарах, повертеть микрофонные стойки, тоже воображаемые или настоящие, если есть, или просто потрясти черепными коробками в такт бодрящим ритмом. Но если вы решили провести время перед вашими аудиомониторами сидя, компенсация, причем трансцендентальная, вам гарантирована. Сам Эрих Мария Ремарк под такие вещи оттопырился, а уж классик мировой литературы толк в годной музыке знал. Сегодня вы услышите множество цитат из его романа «Три товарища», а разбавит их композиции артистов, известность коих широка лишь в узких кругах. А они, тем не менее, заслуживают большего. Им тоже респект за то, что понавыпустили в последнее время творений, которые с каждым новым прослушиванием не только не надоедают, но нравятся больше и больше. Еще благодарность Андрею Реутову за создание логотипа форменного радиохулиганства. Размышления по этому поводу и последующие благодарности после музыкальной паузы. И устроим мы ее с помощью завсегдатая форменного радиохулиганства 2026 года «Гамма-Рей».

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Впервые прозрачные зубные скобы брекеты появились на рынке в 1987 году, и теперь их выпускают самые разные фирмы. Брекеты – это механические приспособления для исправления врожденной кривизны зубов. Зубы, зажатые в специальным образом установленные скобы, выравниваются. Изначально металлические тиски или брекеты изготавливались только из металла. Это было неэстетично, но весьма практично. Спустя некоторое время людям, привыкшим с детства скрывать свою неровную улыбку, возвращалась возможность широко улыбаться. В основе прозрачных зубов скоб прозрачный поликристаллический оксид алюминия, который изначально предназначался для защиты инфракрасных антенн станций сопровождения боевой ракеты с тепловой системой самонаведения. Эта разработка появилась в результате сотрудничества одной из западных оружейных компаний с группой космических исследователей НАСА. В то же время другой производитель раздумывал над тем, как усовершенствовать брекеты. Оказалось, что прозрачный поликристаллический оксид алюминия отлично подходит в роли базового материала. Сейчас прозрачные скобы – один из самых успешных товаров в стоматологической индустрии. Выходит, что космос подарил миллионам землян красивую улыбку.
1: Бытовые истории.

Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: У иностранцев сгущенка всегда ассоциируется с Россией, но придумали этот поистине гениальный продукт во Франции в начале 19 века. Там обратили внимание на то, что если сок плотно закрыть в банку и прокипятить, то он намного дольше сможет храниться. Это побудило провести подобный эксперимент с молоком. К тому времени уже появились консервные металлические банки, и процесс пошел. Затем в Америке обратили внимание на то, что если в молоко при кипячении добавить сахар, то оно становится более густым и вкусным. В России история сгущенки берет начало в 1881 году. Однако она не пользовалась особой популярностью, и поэтому тогда единственный изготавливающий сгущенку завод в Оренбурге вскоре закрылся. Отношение к этому продукту изменилось в период Великой Отечественной войны. В то время сгущенка представляла особую ценность, поэтому полагалась только раненым и военным. Послевоенные годы началось массовое производство сгущенки. Открывалось все больше и больше заводов по ее выпуску, а в 1979 году разработали ГОСТ 290378, по которому и сегодня изготавливают это лакомство. Технологический процесс получения сгущенки достаточно простой, поэтому практически не изменился со времени ее изобретения. Молоко частично выпаривается и консервируется сахаром. При желании сгущенку можно сделать и в домашних условиях.
1: Бытовые истории.

0: fun all the night.
1: Your music instructor. Instructor. Instructor. Instructor.
2: Пять часов. Алтай.
3: Слушайте свежее.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первыми в мире рыбные палочки попробовали на Туманном Альбионе. Там они производятся, начиная с 1959 года. Придуманы они были, чтобы поддержать местную рыбопромышленность. В основе этого продукта лежит рецепт британского национального блюда – fish and chips. Так называется рыба с жареной картошкой. Как же делаются палочки? В Северной Атлантике рыбу с больших промысловых судов ловят с помощью сетей. Вытянув ее из моря, сразу же приступают к поэтапной переработке на борту. Сначала рыбу чистят и удаляют кости. Затем делают филе и уложат. Положив его в брикет весом примерно 7,5 килограммов, замораживают. Далее процесс переработки продолжается уже на берегу. Там автоматические пилы разрезают блоки на 378 кусочков. Впоследствии все они превратятся в рыбные палочки. А затем заготовки окунают в мокрую и сухую панировку. Свежие изготовленные палочки секунд 20 предварительно обжаривают, причем внутри они остаются замороженными. После всей этой процедуры палочки тщательно упаковывают. Теперь их путь лежит на холодильные прилавки магазинов.
1: Бытовые истории.

0: Каймановы острова. В 1906 году состоялось открытие Первой Государственной Думы России. В 1917 году основана Российская книжная палата. В 1978 году начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». В 2005 году в Берлине открыт мемориал жертвам Холокоста.
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8-951-346-50-72.
9: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как

перегонит, значит, Раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою Раи мимо Кольки промчался стрелой.

Лучшие инструментальные хиты.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
4: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: «Бытовые истории».
5: Существует множество свидетельств использования парфюмерии в Древнем Египте во время жертвоприношений богам. Именно здесь родилось искусство создания духов. Парфюмерия в Европу пришла только в 14 веке из исламского мира. Именно в Венгрии в 1370 году впервые рискнули изготовить духи на заказ королевы. Вода с запахом стала популярной по всему континенту. Эту эстафету во времена Ренессанса переняли итальянцы, а династия Медичи привезла парфюмерию во Францию, где ее использовали, чтобы скрыть запах немытого тела. В окрестностях французского города Грасса стали специально выращивать сорта цветов и растений для духов, превратив это в целое производство. С тех пор и до нашего времени Франция продолжает оставаться центром парфюмерной индустрии.
2: Бытовые истории.
6: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

0: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя. Горячий хит.
1: Я ищу Аню.

Алтай-ФМ+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.